0: Чилить фактой скрытой. И не смик стать сангвиной. Эт безумец тинтера.
1: Me so yes.